кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда ес. Город мой

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Рация. Рация.
1: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі. Свистануло ветром, вось табе гастроли. Быть маленькой хмаркой, певно бы не благо. Бывай с моргонь здоров, Парыж.

прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне тем самым не заменять волковыски я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, одет, а ты на их брать в руки.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: На мінулым тыдні украінскія беспілотнікі вывелі са строю частку расійскай кампаніі Яндекс па адразанню ва Владзіміры і Калузе. Хутка праблемы дакаціліся і да Беларусі.
2: Пачалі працаваць са збоямі, важныя для паўсядзённага жыцця прыкладанні, онлайн-карты, воблачныя сервісы. Пацярпелі і прадпрымальнікі, сервіс таксі таксама нестабільна працуе.
1: Па інфармацыі кампаніі BBC, значная частка сервісаў кампаніі працавала на магутнасцях менавіта трох атакаваных дата-цэнтраў Яндекса. Кампанія рыхтавалася да такога развіцця падзей, але ўсё пайшло не па плане.
2: Праца сервісаў у большай ступені ўжо адноўленая, але збоі і праблемы з іх выкарыстаннем яшчэ магчымыя, пра гэта папярэджваюць у кампаніі Яндекс.
1: Але што рабіць беларусам, якія не могуць вывесці грошы за сваю працу з гаманцоў Яндекса, ці выпампаваць важныя дакументы з сервіса Яндекс.Дыск? Якія неадкладныя дзеянні прадпрыняць?
2: Вось што пра гэта выданню «Маланка» расказаў тэхнічны эксперт і вядучы Дзяніс Альшанаў.
3: Надо понимать, что ни одна система не может закладывать в себя устойчивость потери, ну, даже обычно даже двух дата-центров никто не закладывает. Максимум потерю одного закладывают, а тут изначально закладывали потерю двух. Переживать потерю большего, но это экономически максимально невыгодно. А плюс, наверное, еще стоит сказать, что есть нюанс, что значит пережить потерю. Это значит, что какой-то основной функционал, ну, потерю большего количества дата-центров. Это значит, что есть какой-то основной функционал, который топ-менеджмент и менеджмент компании сказал, что вот мы в любых условиях должны быть в состоянии делать вот это вот. И это целевые показатели. И вот теперь мы оказываемся в ситуации, где вывели из строя три дата-центра. Три дата-центра, ну, по большому счету, из 5,5. А плюс у них были старые дата-центры, которых уже не существует, а может быть и существует, то там непонятно, но, насколько я понимаю, все-таки не существует. И вот они выведены из строя, и мы наблюдаем, что наблюдаем. И вот как раз-таки те самые деньги, Яндекс.Деньги, Яндекс.Пэй, с ним ведь вообще отдельная ситуация. Каждый раз, когда речь заходит о деньгах, нужно понимать, что система должна быть устойчива в первую очередь не к скорости работы, не к тому, что придет 10 миллиардов, миллионов человек. Система должна быть устойчива к тому, что каждая операция гарантированно будет записана в нужном количестве реплик. Ну, грубо говоря, учетная книга всех финансовых операций должна быть, должна быстро достигать кворума. Ну, то есть, если мы записываем в три места, мы должны гарантированно записать в эти три места, мы должны гарантированно из этих трех мест прочитать. Что значит записать в данной ситуации? Например, вы хотите снять деньги, это значит, что должна быть запись о том, что часть денег с вашего счета переведена вам, отдана вам, неважно как. И вот это вот та самая точка, которая подсказывает мне, ну, просто здравый смысл подсказывает мне, что как раз-таки с большой вероятностью деньги будут отремонтированы в последнюю очередь, если вообще будут, будем честны.
4: Правильно понимаю, есть риск, что эти деньги потеряны безвозвратно, и никто, никто компенсировать эту историю не будет?
3: Потерянную безвозвратно я все же подозреваю, они не будут, потому что, ну, там есть... Это все равно финансовая организация в какой-то степени, и есть соответствующие обязательства. Просто вполне может быть, что это будет, если не получится это сделать привычным образом, может быть, будет найдено какое-нибудь другое решение, знаете, более такое бюрократическое. Это в худшем случае, это если атаки продолжатся. Если атаки не продолжатся, то, скорее всего, в какой-то момент они смогут обратно включить все платежи. Но опять же таки, мне кажется, тут во многом еще и сами клиенты заинтересованы, чтобы они тоже слишком рано не включили, потому что любые ошибки в этом месте могут быть взаимными. Я понимаю, что, скорее всего, как только они включат, большинство побежит снимать свои деньги, и вероятность ошибки в обратную сторону, то есть человек уже снял, А в базе записалась, ну, не успела записаться, такая вероятность, наверное, будет выше. Но это уже, соответственно, риски Яндекса, которые они брать на себя не будут. Поэтому вот эта вещь, которую я бы ждал бы в последнюю очередь, что она будет отремонтирована. А с другой стороны, вообще непонятно, что и когда они смогут отремонтировать, если честно. По одной простой причине. Я на самом деле подзабыл об этом моменте. Но тут один из коллег-блогеров напомнил, что вообще у них есть такая система, называется «Аркадия». А, да, она названа в честь того самого бизнесмена, который казахского происхождения, а сейчас проживает в Израиле и который владеет европейской компанией Nebius, которая с Palantir сотрудничает. Это бывший владелец, ну, сооснователь Яндекса Аркадий Волош. И вот эта вот система Аркадия – это система, в которой хранятся исходные коды. Это система, с которой распространяется их внутренний продукт по их серверам. И пока вот они ее не отремонтируют, я вообще не представляю, что и как они могут ремонтировать дальше. Ну, то есть, все очень непонятно. Пока, естественно, есть у них все шансы отползти назад, восстановиться. Но по срокам вообще ничего не понятно. И тут я просто не знаю, как ситуация в Минске, например, с такси. Если там ничего, кроме Яндекса, нету, то, мне кажется, тут нужно сразу посоветовать людям просто записывать номера телефонов таксистов напрямую на какое-то время.
1: Перабои у працы Яндекса показали, што Беларусь моцна завязаная на лічбавую інфраструктуру Расіі, і калі нешта адбываецца ў расіян, праз гэта терпяць і беларусы.
2: Ці можна казаць хоць пра нейкую ступень лічбавай незалежнасці Беларусі ад Расіі? Працягвае Дзеніс Альшанаў.
3: Ключавыя сервісы – это тоже такое расплывчатае паняцце, ну, грубо говоря. Как распределено ядро тех же самых платежей? Как распределено ядро той же самой навигации? Вполне может быть, что данные о клиентах находятся на территории Республики Беларусь, а, соответственно, все остальное ходит в какие-то другие дата-центры. Но опять же таки, не забываем, что Яндекс всегда строил геораспределенные системы. Это значит, что зависимость взаимная есть, и оно гарантированно бегает туда-сюда все.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
5: Людзі бегут, людзі не возвращаюцца.
2: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі?
6: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Беларусі ўжо больш за 3 гады працуе так званая камісія па вяртанні. Яна павінна дапамагаць беларусам, якія з'ехалі за мяжу праз рэпрэсіі, вярнуцца на радзіму.
2: Але вынікі яе працы выглядаюць сціпла. Паводле апошніх афіцыйных звестак, якія год таму агучыў намеснік генпракурора Аляксей Стук, за ўвесь час у Беларусь праз камісію вярнуліся толькі 30 чалавек. Пры гэтым беларусы даслалі 323 звароты, а па сутнасці былі разгледжаныя толькі 70.
1: Цяпер пра камісію па вяртанні загаварыў ужо генпракурор Дмітрый Гара. Чыноўнік расказаў, што беларусы звяртаюцца да яе з просьбамі, але называць лічбу заяўнікаў не стаў. Відаць, ганарыцца па-ранейшаму няма чым.
2: Да такіх жа думак адносна адсутнасці перамог у працы камісіі прыйшоў і блогер Александр Кнырович. Давайте яго паслухаем.
3: Жыць на Западзе совершенно невозможно. Поэтому белорусы, ранее уехавшие, выстраиваются в очереди и просятся назад. Так и пишут заявление в эту самую комиссию по возвращению, а комиссия рассматривает эти заявления и очень строго смотрит, кого брать, кого не брать. Ну, примерно такой вывод можно сделать из слов. Прости меня, господи, генпрокурора Республики Беларусь, хотя он, конечно, никакой не генпрокурор, Дмитрия Юрьевича Горы, сказанными перед как бы парламентариями, которых тоже никто не избирал, 7 октября 2026 года. Да, он выступал перед нашим как будто парламентом и наговорил там таких глупостей и гадостей, что, конечно, я не мог пройти мимо. Тем более, что этот человек лично повлиял на мою судьбу и лично, ну, собственно говоря, совершил не правонарушение, а преступление в отношении меня, за которое я очень надеюсь, что он когда-то будет сидеть в тюрьме. Про то, что белорусы стремятся вернуться, не могут жить на Западе, и вот обязательно-обязательно через комиссию, это, конечно, он загнул, но что интересно, все остальные 2 часа он выступал, давая цифры. 2500 экстремистов посадили, 123 человека уголовные дела за то, что не доглядели за коровами и решили соврать государственной статистике, 123 уголовных дел. Какие-то еще вот эти все показатели снижения преступности и так далее и тому подобное. А как только он начал говорить про людей, которые хотят приехать домой, там почему-то ни одной цифры вообще. Ну, то есть, казалось бы, ну, ты скажи, сколько заявлений ты принял, сколько рассмотрел, сколько людей приехало и не село после этого. Но нет, там просто общие цифры. Белорусы не могут жить на Западе и массово возвращаются. Я вам напомню цифры, которые озвучивались год назад за 2,5 года работы этой комиссии за Орёнком и Муковойщиком. Вот люди, которые должны решать, кому жить в Беларуси, а кому нет. Интересно было бы посмотреть, как бы выглядела жизнь при них, если бы они действительно решали, а не были вот этими бутафорскими картонными там этими куколками в этой комиссии. Так вот, за 2,5 года работы комиссии было рассмотрено 70 заявлений, и домой вернулось 30 человек, из которых некоторые потом сели. Заявления через комиссию не помогли им не сесть. Вот такая эффективность работы. Один человек в месяц. Я смею надеяться, товарищ Гора, что людей, которые выезжают из Беларуси за это же время, гораздо больше. Люди бегут, люди не возвращаются.
1: Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён дасціпна патлумачыў, чаму ў так званую камісію па вяртанні не звяртаецца амаль ніхто з эміграваўшых беларусаў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як супругі Таццяна і Александр Бірулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
4: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Жыхара Салігорска Александра Бірулю кінулі за краты пасля затрымання за распаўсюд пратэстных газет. Мужчыну выставілі яшчэ некалькі абвінавачванняў, а ў снежні 22 года асудзілі на 6 гадоў калоніі. Яго жонку Таццяну таксама пазбавілі волі.
2: Сужэнцаў затрымалі ў адзін дзень і разлучылі на некалькі гадоў. Яны прайшлі праз ШИЗА, цяжкую працу, абмежаванне на сувязь і ціск у калоніях.
1: Пакуль Александр знаходзіўся ў зняволенні, памерлі яго бацькі і брат. Іх непаўналетні сын увесь гэты час заставаўся без бацькоў. У снежні 2025 года Александр апынуўся сярод палітвязняў, якіх пасля памілавання вывезлі з Беларусі.
2: Але як у Александра і Таццяны атрымлівалася падтрымліваць сувязь за кратамі? Давайте паслухаем іх неверагодна мілую гісторыю ад самога Александра, якую ён распавёў выданню «Мост Медыя».
3: Ну, у меня так просто ник такой был в Солигорске, я в интернете Солик подписывался, а я ее Буська называю. Ну, я оставлял карандаши, проносил, прятал карандаши в дворик, ну, прогулочный. Карандаши, когда не удавалось карандаши, так бетоном царапал. Буся и Солик кахание назавжды, вот так. И просто время, например, нашу камеру выводили, да, и потом в другой день, не обязательно в этот день, в котором могла Таццяна туда попасть, в эту тоже прогулочный дворик, это ты видел, на это эти надписи видела мои. И так мы друг другу переписывались, оставляли друг другу разные послания вот такие.
4: Когда вы узнали, что эти послания друг до друга доходили?
3: А она ж мне отвечала, видно, но по моему посланию что-то писала свое под этим посланием, тоже ответ оставляла.
4: Администрация ничего не заподозрила? Вам за это ничего не было, что вы такие?
3: Ой, ну, там, я думаю, все знали, спускали просто это. Да там дворики нуждались в ремонте, там особо никто не обращал, думаю, на это внимания. Да не знали.
4: Но это была для вас поддержка?
3: Ну, это, конечно. Да. Еще какая поддержка была? Какая-то связь между собой на Жодино. На Володарке то мы уже как-то уже через Малявы, через сно по воздуху кричали друг другу. Но камеры были соседние, просто могли так передаваться. Когда на суд ездили даже на Володарке, тетрадку, может быть, Таня тетрадку даже передать, обменяться там. Она мне каких-то, ну, своих вкусняшек даст. Я каких-то своих, ну, вот так передаю. Бывало. Ну, а так, только что в Барановичи меня вывезли, так я уже без Таццяны. Таццяна там не сидела в СИЗО. А потом еще в СИЗО я сидел и на Брестском. И проездом и на Гродно СИЗО был, когда нас вывозили на раскрутку, так называемую, добавить срок хотели еще. Шесть лет мало было.
4: А как, о чем вы говорите? О какой раскрутке?
3: Ну, Анюту, эти наши местные солигорские опера, там, участковых кто-то, заставили, но ее там мучили, говорили, что это посадим тебя, но заставили написать явку с повинной. Ну, она же такая девочка, как у нас, ну, воспитали такой доброй, ну, отзывчивой. Ну, понимаете, когда менты прессуют, ну, вот она написала явку с повинной, это что там-то делала, с родителями наносила надписи. И знаете, самое смешное, какую надпись? Вы не поверите. Матное слово из трех букв, сами знаете, какие. На заборе у героя Белоруссии этого, головатого директора Беларускалия, на заборе, понимаете? И вот за это нас, это, с колонии вывозили за это. Но там, правда, еще эти три буквы, и снизу было заблюрено то, что там, может, Лукашенковский было. И этот Лукашенковский написано. И вот заставили это ее написать на эти явку с повинной. А потом, ну, она и в колонию обратились тоже операм, чтобы Татьяна уже в женской колонии тоже написала эту же явку с повинной. А Татьяна, как переживала за дочку, она тоже написала явку с повинной. Но за то, что вот это мы не делали, это вообще не мы делали, не было. Но и ко мне в колонию уже приходят это опера, пиши явку с повинной. Вот твоей жёнкой и дочь написала. Написали эту явку с повинной. Я говорю, ничего не было, ничего не буду писать, отстаньте. Я ж понимал, чем это грозит вообще. Ну, и меня местный опер в колонии где-то полчаса держал. Ну, и не мог ничего сделать, я просто не пишу. Ну, он ничего не сделает. Ну, там, что он мне... А куда меня... Они со мной в колонии, еще отступлюсь, не могли вообще со мной ничего на ПКТ посадить из-за того, что я обязанное лицо, и им надо отчетность выше давать, чтобы я деньги на промзоне получал. Я там полторы смены работал. Они максимум меня два раза в ШИЗО садили, и им просто нагоняй, может, был сверху за то, что не отчетность не получают, то, что меня... деньги высчитывают.
4: То есть поэтому вы с ними спорили с администрацией, нарушали распорядок, да?
3: И почему меня выперли? Им проще меня вот под случай этот депортировать было из колонии, потому что я уже себе бил, ну, пуговицу расстегнул. Я на промке, уже все давно отдыхают, а я на промке еще в полторы смены. А уже и рукава закатываю, эти ну, у нас эти, ну, кто контролирует, ходят эти менты, нас уже, на меня даже не обращали внимания, нового мента, которого учат, приводят, говорит, ну, это нарушение одежды на меня, но так это, как это Беруля, мы мимо проходим.
2: Мы слухали гісторыю былога палітвязня Александра Берулі пра тое, як ён падтрымліваў камунікацыю з жонкай, калі сядзеў за кратамі.
1: Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Бежим, не, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

0: Яшчэ з жыцця дыяспоры. Эміграцыя вучыць не баяцца свабоды. Так амаль два дзесяцігоддзі. Таму ў Швецыі знаходзіцца беларускі грамадскі дзеяч Павел Латушка. Галушка, даруйце, ад'езд у іншую краіну з аднаго боку для яго стала выпрабаваннем, а з іншага выратаваннем ад рэжыму Лукашэнкі, кажа суразмоўца.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов и после того, как вышли мои книги в Беларуси. И когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехать. Уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием дома? Это Беларусь, или уже то место, где вы теперь налаживаете свой быт?
1: Дом там, где мы живем. Беларусь – это моя родина. Я ни в коей мере не буду от нее отказываться. И я всегда буду считать себя белорусом. Но в то же время вернуться в моем возрасте уже, наверное, это не получится.
2: Иммиграция. Какой вы уявляли ее себе еще до того, как съехали с Беларуси, и какой она для вас опынулась на самом деле? У чем вы разница этого понятия и слова?
1: Когда я думал об этом, скажем так, раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
2: Что вы отчуваете, когда разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы принимаете новые реальности и все еще живете со спакованными валисками?
1: Нет, я уже принял это как реальность. Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так, только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
2: Ці верыце вы ў цэлым у сваё некалі фізічнае вяртанне ў Беларусь, нават на тыя магілы? І што павінна адбыцца, вось, каб вы пайшлі і набылі гэты квіток?
1: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси. И, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов, и на, скорее всего, там, в этом здании, появятся красные российские звезды.
2: Чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид життя у Швеции? И что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушенно были депортованы у замежа?
1: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать, и движение только вперед.
0: Павел Галушка подагульнил, что его настолый дом теперь это Швеция. Менавіта в этой краине он планирует провести наступное 10-годие.
3: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: За гаспадарства будзе ў нас архіўны матэрыял і нагоды для яго сумная вестка пра раптоўную заўчасную смерць ізраільскага вайсковага гісторыка, журналіста і папулярнага блогера Рыгора Тамара, які пайшоў у жыцця ва ўзросце 54 гадоў. Гэта здарылася 13 кастрычніка. Спачуванне сям'і выказваюць калегі, вайскоўцы, тысячы слухачоў па ўсім свеце. Пахаванне аналітыка ўжо адбылося ў Єрусаліме. Беларуская радыорацыя прапануе ўрывак з ягонага эксклюзіўнага архіўнага інтэрв'ю, якое сёння гучыць як палітычны запавет для рэгіёну. Рыгор Тамар у 23-м годзе агучыў пазіцыю абсалютнай рэалістычнасці сусветнай геапалітыкі, і гэтыя словы актуальныя па сёння.
1: Гость рацыі.
2: Я совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. Но уж если мы говорим о приеме в НАТО, то, конечно, такой, так сказать, заряд тяжелой артиллерии политической, что западные партнеры будут использовать в исключительных обстоятельствах, ну, например, для того, чтобы склонить Украину к каким-то территориальным уступкам. Или наоборот, непринятие страны в НАТО, преподать России как их достижение для того, чтобы их склонить.
3: Литерально перед самым саммитом НАТО у Вильни, як, в принципе, и зараз, назирается такая уже военная напруженность на меже помеж Белоруссию и усходним флангом НАТО. Ведется узброение, рыхтуются войски, Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Те можем сказать, что правда есть некая подрыхтовка военизованная усходним флангом НАТО?
2: Ну, НАТО вообще полностью изменили свою доктрину за последний год. То есть, если раньше организация избегала формулировок, в которых Россия формулировалась как враг, то сейчас это четко обозначено. Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. То есть, конечно, невозможно сравнить геополитическую обстановку сегодняшней России и того, что было там полтора года назад. Конечно, НАТО полностью меняет доктрину. НАТО понимает, после тех преступлений, которые совершили российские военнослужащие на территории Украины, НАТО понимает недопустимость ситуации, когда российские войска войдут на территорию одной из стран НАТО, поэтому они вот сейчас именно предпринимают превентивные меры, наращивают свою группировку, вооруженные силы. В целом это процесс не какой-то там лихорадочный, хаотичный, а это будет поступательный процесс, который там планируется, осуществляется. Смотрите, война идет уже почти полтора года, и только сейчас НАТО начали передислокация группировки как таковой, учитывая, опять же, усиление этого блока, а две вот эти страны, Финляндия и Швеция, это достаточно весомые в военном отношении страны, потому что Финляндия при своем незначительном населении, она может поставить под ружье в случае необходимости до 250 000 солдат, при этом это будут хорошо обученные солдаты.
3: Чему тогда в таким выпадку не закрыться небо над Украиной? Тих это только погоршить всю ситуацию.
2: В закрыть небо над Украиной — это вступить в боестолкновение с российской армией. Страны НАТО избегают этого на данном этапе, не отвечает их интересам. Они предоставляют вооружение, предоставляют его намного более щедро, чем можно было представить, допустим, полтора года назад, и в какой-то степени можно говорить, что Америка идет в фарватере британской внешней политики. Это происходит, наверное, впервые со Второй мировой войны. У британцев свои интересы в рамках этого конфликта, который сотрясает сейчас всю Евразию, по сути. От чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры? Краха России, коллапса России и последующего очень такого ощутимого усиления Китая.
3: Польский генерал, был вице-министр обороны Польши Вальдемар Шипшак, значит, что не шакал такого героизма от украинской армии. Тим можем сказать про то, что война уже в Украине идет до своего завершения и, может быть, скончится в наступном годе, например, когда будут президентские выборы той же самой России, поплывают на огульную ситуацию.
2: По результатам этого наступления, которое сейчас предпринимает армия, западные союзники будут стараться усадить обе стороны за стол переговоров для того, чтобы по меньшей мере добиться прекращения огня. И в этой связи вот все, что армия сможет отвоевать, то есть фактически содержание этого соглашения будет писаться штыками солдат.
3: В том же самом интервью Вальдемара Скшипшика он отзначил, что верить в этот план, коли белорусский полк Клиновского с территории Украины рушит на Беларусь, как вызвалить ее режима Лукашенко, и, безумовно, сами белорусы поделяются такую думку. Ты ж украинские эксперты кажут, что международное право не дозволит такого самой Украины, как с ее территории, на территории Беларуси пришел вот такой белорусский полк. Как вы лечите, господар Рыгор, насколько это можливо?
2: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Необходимо вырвать политическую инициативу. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Можете себе позволить все. У вас пытаются уничтожить вашу страну, вашу цивилизацию, ваш народ физически уничтожить. Можете себе позволить все, любые действия, которые целесообразны для сохранения вашей нации как таковой, вашего государства. Я считаю, что, безусловно, необходимо действовать очень агрессивно, и если есть оперативная возможность перенести войну на территорию Белоруссии, для того, не для того, чтобы с народом белорусским воевать, а для того, чтобы сменить там преступный режим Лукашенко и установить там демократическую власть. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
3: І ў гэты самы час беларускія дэмакратычныя сілы ў выгнанні спрабуюць прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці праз міжнародны крымінальны суд на падставе незаконнай дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей у Беларусь. На ваш падлежанне, спадар Ігор, наколькі гэта мажліва, ці ўжо толькі ваенны шлях дазволіць вырашыць нарэшце беларускае пытанне?
2: Усе эти дзеянні міжнародных юрыдычных інстанцый, я не хочу, так сказать, пренебрегать их значением. Конечно, они оказывают какое-то воздействие, есть оно, но фактически все будет решаться на земле штыками.
3: Ну и такое питание, ці шакаць ядерной погрозы с территории Беларуси для той же самой Украины, и ці есть ядерная зброя тактичная на территории Беларуси зараз?
2: Я считаю, что тактического ядерного оружия в формате оперативного развертывания у них нет. И применять ядерное оружие с территории Беларуси не будет Лукашенко, если он сохранил хотя бы частично контроль над происходящим в своей стране, потому что это для него самоубийственный акт. Он вряд ли будет заниматься политическим и физическим самоубийством. Однако, возможно, он полностью утратил контроль над происходящим. Я этого предвидеть, так сказать, не могу. Для Путина было бы соблазнительно нанести удар именно с территории третьего государства, а таким государством в рамках этой войны может быть только Беларусь. Это не так просто все сделать. Это не выхватил пистолет из кобуры и нажал на курок. Все происходящее в этой связи, оно очень тщательно отслеживается американской разведкой, британской разведкой. Применение тактического ядерного оружия с военной точки зрения абсолютно нецелесообразно в формате данного конфликта. Последствия, ну, действительно будут необратимы для Путина. Поэтому мое мнение, что он не совершит этих действий.
3: И таким чином Республика Беларусь еще является независимой страной, эти наши цалком подначали на Путина и губерния?
2: Ну, это очень важный вопрос. Думаю, что на него сегодня может ответить не более полутора десятков человек в мире, скажем так. Безусловно, мы наблюдаем утрату, постепенную утрату суверенитета Беларуси. Однако, смотрите, как интересно, вот когда путинскому режиму угрожала реальная опасность, именно Лукашенко вдруг оказалось, что является той фигурой, которая может что-то решать и на что-то влиять. И Лукашенко это понимает, поэтому он затаился и, возможно, ожидает удобного часа для того, чтобы сыграть свою игру по-крупному. И такое тоже нельзя исключать.
0: Гость рации. Нагадаю, што гэта была архіўная гутарка. Беларуская радыё рацыя выказвае шчырае спачуванне блізкім Рыгора Тамара. Ягоны жывы голас у нашым эфіры застаецца сімвалам інтэлектуальнай мужнасці, нязломнай веры ў тое, што ваенная агрэсія Крамля будзе спыненая супольнымі намаганнямі вольнага свету. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. ЗША прапанавалі размарозіць частку актывы ў Расіі дзеля перамоваў датычных той самай вайны. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Зеленский. Беларусь близкая до уступления у войну, стверджают в организации Белпол. Так что, можно сказать, весь выпуск практично будет присвечен этой теме. Заставайтесь с нами, почнем его уже про хвилину.
1: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.

Елена Хвалик, Белорусская радио рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание усім, особливо тем, кто может только-только до нас долучился. Ну и нагадываю про надворье, традиционный час для этого. Сегодня в день тут, на белорусско-польском помежже, похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди, температура по ветра от 10 до 13 тепла, ветер полночный и полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосфера ціск вышэй за норму. Ну а про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве.

США официально пригрозили Украине спынить обмен разведданными, поведомляют СМИ. Трамп не запросил назиральников ОБСЕ на выборы в Конгресс. Для уезда в Казахстан белорусам треба будет запытывать пропуск на за 3 дни. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 6 хвилинок на квалик белорусского радио РЦ расскажу Владимир Лапцевич. Варта дача окаться.

некоторые песни это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И у чем сенс, что не во всех песнях была музыка. Текст он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перераблювала веселые, весельные

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Российский дрон ударил по супермаркете у Одесской области. У столицы Албании протесты переросли у сутыкнения с полицией. У Белостоку отбудется встреча с Павлом Сверинцем.
2: У студии на вино Анжели Калярковская.
3: 1695 день украинско-российской войны. Амаль 360 беспилотников атаковали сегодня Кировоградскую в область Украины. Про это поведомила областная военная администрация, назвавшая атаку наимассованнейшей по регионе с початку полномасштабной войны. Российские войски методнокировано атаковали объекты критичной инфраструктуры, транспортные и логистичные объекты, а так само жилые дома. Наибольш разбуранных и пошкодженных объектов зафиксовано у Кропивницким администрации центре в области. А усяго больше за 850 ударных беспилотников типу «Шахет» атаковали Украину с початку вчорашних суток. Зафиксованы десятки трапленняў. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Поводле ягоных слов, массированная атака отбылася на фоне штучных обмежевания магчимостей украинских систем обороны. Гаворка идет про обмежевание у працы «Старлинка», праз яких стало складание перехопливать российские беспилотники. И сегодня ж днем российский ударный беспилотник трапил у супермаркет у поселку Маяки Одесской в области Украины. У будинку почався мощный пожар. Поводле пошних повідомлення потерпели 4 человеки, одного з них шпиталізовали. Будинок рамы частково разбурены, пошкоджены так само автомобили побач. На месте працюють рятувальники. Інформація про кількість людей, які знаходилися у супермаркеті під час атаки, удокладняється. У столице Албании, Тиране, антиурадовые протесты переросли в беспорядки. 14 кастрышника демонстранты подпалили будинок Министерства эдукации, кидали камяни и коктейли Молотова. Полиция ужила водометы и слезотечный газ. Протестовцы выступают супроть высокой платы за эдукацию и дрынных умов навучания, а так само потребуют отставки премьер-министра Эдзи Рамы. Поводле информации местовых СМИ, под час беспорядков потерпели полицейские, демонстранты, журналисты и минаки. Протесты у Албании так само связаны с незадоволенностью планами будовництва роскошного курорта у природоохранной зоне. У Польщі планують повелічить мінімальну суму, якою повинні володати заміжники для уїзду в країну. Відповідний проєкт постанови Міністерства внутрішніх справ і адміністрації покуль проходять консультації. Тепер для знаходження до 4 днів необхідно мати не менш за 300 злотих, а для більш протяглої поїздки – 75 злотих на день. Поводле пропонованих змінів, гэтые суми можуть вирости до 1000 злотих і 300 злотих на день відповідно. Нові потребування не закрануть уладальників дозволу на жихарство, робочих виз і віз, видадених на підставі карти поляка. Коли пропанову підпишуть, яна набуде моц праз 30 дзён. Урочистое уручение премии имя Ежи Гидройца, самой значной незалежной литературной узнагороды Беларуси и связанной с ним свято белорусской литературы, пройдет 6 и 7 листопада у Европейском центре солидарности у Гданьску. Пресс-секретарь Международного Белорусского союза письменников, литературный критик Тихон Чернякевич прокомментовал агульную ситуацию с номинантами и авторами, якія подали свои книги на конкурс.
4: Сёлета, напевно, такая у книгах досить явная присутность, ну, дебют авторов. Это прозвище не вельми так уже и на слыху, там у многих, там, как что, вот Александр Карнаух, альбо Дзянис Трусов, альбо Артем Шуканов. Ну, премия идеи на такой компромисс, что, махчима, кто-то будет невядомый.
3: Што да агульнага міжнароднага значэння спадчыны Ежы Гідройца, то паводле Ціхана Чарнікевіча, гэтыя літаратурныя працэсы маюць выключна важнае значэнне. Менавіта таму з боку аргкамітэта такія кніжныя сустрэчы і мерапрыемствы ў Гданьску выглядаюць як стварэнне трывалага культурнага плацдарма, што з'яўляецца прамым інструментам для захавання ідэнтычнасці і выхаду сучаснага беларускага слова на шырокую еўрапейскую прастору. Сегодня в Белостоку отбудется встреча с белорусским политиком и письменником Павлом Сверинцем. Павел Сверинец – один из основальников партии «Белорусская христианская демократия», был и старшиня громадской организации «Молодый фронт». И он так само ведомый, как публицист и автор книг про белорусскую национальную идею. У снежня 2025 года Сверинец вышел на волю после больше, как 5,5 годов зняволения. После вызволения его вывезли из Беларуси. Под час встречи у Белостоку отбудется презентация гонных книг у темлику сборника «Соль земли». медалей у кнігу ўвайшлі 12 беларускіх віктарын па 33 пытаннях у кожнай. Яны прысвечаны Беларусі, навуцы, літаратуры, мастацтва, архітэктуры, музыцы, кіно, спорту, геаграфіі, эканоміцы, палітыцы і біблії. Зборнік Павел Северніц склаў у зняволенні. Ягоная мэта – асвета і адукацыя беларусаў у Беларусі і за мяжой. Сустрэча пачнецца сёння 15 кастрычніка а 19 гадзіне у хабе «Новая земля» ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксам далівось у нашым памежным рэгіёне вобушна з праясненнямі. Гэтай праясненнямі месцамі часу прарываецца. За блізкасцям лактунага фронту месцамі праходзяць невелікія кароткачасовыя дажджы сёння. Ну і таксама у начы сёння чакаецца плюс 2, 4 такая тэмпература паветра. Нават месцамі прыморскі невелікія могуць быць. Ну а зараз у гэтыя хвіліны плюс 11 у Гародні ды Гайноўцы, плюс 10 зараз у Ваўкавыску, 12 у Беластоку, 10 у Лідзі, 12 у Берасе, 12 у Кобрыне ды 13 у Пінску. Паўночны і паўночна-ўсходні вецер з хуткасцю каля 2-3 метраў за секунду, але ўвага, месцамі больш адчувальныя парывы, атмасферны ціск стабільны, трошачкі павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
2: У гэты час Вершырова запрашаю на дзённы інфармацыйны эфір з беларускім радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку ды Гародня, 99.2 FM у Берасце ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Гэта 15 дзень кастрычніка, гэта чацвер, тут у студыі ўлады Крынеўскія.
6: Радыё «Рацыя». Мы разам.

0: Так вот, а зараз пытанская роза стаіцца до 18-й Беларусі, да 17-й у Польшы. Эміграцыя вычыць не баяцца свабоды. Так амаль 20 годзі жыцця ў Швецыі, каментуе беларускі грамадскі дзеяч Павел Галушка. Ад'езд у іншую краіну з аднаго боку для яго стала выпрабаваннем, ну а з іншага выратаваннем. Так кажа наш суразмоўца.
1: Я уехал в мае 2009 года после 8 арестов и после того, как вышли мои книги в Беларуси. И когда я стал встречаться с читателями, были творческие вечера в библиотеках, в университете, в институтах, это стало раздражать особенно милицию, потому что я не поддерживал власть, и я слишком много говорил. Весной 2009 года они мне прямо сказали, что все равно жить мне не дадут в Беларуси спокойно. Я уже вынужден был уехать. Уехал в Швецию, потому что здесь были друзья, и было проще как бы устроиться.
2: Что для вас на сегодняшний день является понятием дома? Это Беларусь или уже то место, где вы теперь налаживаете свой быт?
1: Дом там, где мы живем. Беларусь – это моя родина. Я ни в коей мере не буду от нее отказываться. И я всегда буду считать себя белорусом. Но в то же время вернуться в моем возрасте уже, наверное, это не получится.
2: Иммиграция. Какой вы уявляли ее себе еще до того, как съехали с Беларуси, и какой она для вас опынулась на сам рэч? У чем вы розница этого понятия и слова?
1: Когда я думал об этом, скажем так, раньше, то это было что-то непонятное для меня абсолютно. Когда я приехал, то первый год это было большое количество впечатлений, помогало не видеть того количества проблем, которые существуют в обществе, в любом, скажем так, обществе, в то же время и шведском. Но потом со временем все потихоньку-потихоньку наладилось, и я еще ездил, имел возможность как бы тогда приезжать в Минск. И последний раз я уже в 2014 году был только в Минске. Меня уже предупредили, что больше возвращаться не стоит. А когда по Первому каналу прошло видео, где меня срифмовали вместе Галушка, Латушка, на День поэзии, кстати, вот я понял, что уже вернуться я не смогу.
2: Что вы отчуваете, когда разумеете, что шлях до дому затягнулся на годы? Вы принимаете новые реальности и все еще живете со спакованными валисками?
1: Нет, я уже принял это как реальность. Это уже... Это мир, в котором я живу, и это часть... Здесь часть моего сердца, скажем так, и уже... Возвращаться в Беларусь мне уже некому, скажем так. Только к могилам. Даже квартира у меня арестована, поэтому даже жилья у меня там нет.
2: Чи верите вы у целом у свое неколи физичное вертание у Беларусь нават на тые могилы? И что повинно отбыться, как вы пошли и набыли гэты квиток?
1: Если честно, я не верю. Вот совсем не верится мне в то, что в ближайшие десятилетия я смогу приехать в Беларусь. Это однозначно, потому что я не вижу. Если даже при всем хорошем раскладе умирает диктатор, то кабинет Светланы Тихановской не успеет даже заказать самолет в Беларусь, когда Россия захватит все в Беларуси. И, как я обычно пишу в своих постах, стены Дома правительства окрасятся в красный свет от крови белорусов. И, скорее всего, там, в этом здании, появятся красные российские звезды.
2: Чему самому главному вас научил этот вымушенный досвид жития у Швеции? И что бы вы сказали тем, кто только зараз проходит вот эти некие тяжкие этапы, например, политвязни, которые вымушенно были депортованы у замежа?
1: Я научился не бояться свободы, скажем так. И хотел бы сказать к тем, кто приезжает сюда, в эмиграцию, чтобы они не думали, что это настолько сложно, что нерешаемо. Все решаемо. Главное не бояться, думать, действовать, и движение только вперед.
0: І на што размоўца кажа, што яго насталы дом цяпер, гэта Швецыя, менавіта ў гэтай краіне ён плануе правесці наступныя 10-годдзя. 10 хвілін застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. Дзённы інфармацыйна-музычны эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя працягваецца.
3: Беларуская радыё Рацыя. Разам між межамі.

шайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки помером с хундов династию ведут, аж от самых небелунов.

а так чуваць, як жыццё памалу. Мама, уключи адразу камеру з фронтану. Ну, здрасте, добрый вечер, беларуская Монфрау. Ну, як давно...

0: Рация. Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
1: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
2: У Европе назвали законными удары Украины по российских нафтоперепрацовчих заводах. У Немеччине протягивается суд у справе подрыва Паўночнага потока. Инициатива Мальдис набыла 3 гістарычныя фотографии, связанные с радзімай Костюшки.
1: У студии новин Анжеліка Ляльковская.
2: Кіраўніца европейской дипломатии Кая Калас заявила, что удары Украины по российских нафтоперепрацовчих заводах з'являються законной самообороной. Поводле ее слов, гэтыя предприемства финансуют российскую войну, тому спынить украинские атаки Москва мужа, спынивши агрессию супраць Украины. Президент Литвы Гітанас Наўседа так само подтримал обновление украинских ударов по российской нафтовой инфраструктуре. И он подкреслил, что спынение огню потребует взаимных кроков обоих боков, а не однобаковых обмежеваний для Украины. Нагадаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что после трехдневного перепынку украинские войски обновили атаки на российские нафтоперепрацовчие заводы. Поводле его слов, Киев часово утримливался от таких ударов по просьбе США, а в той час, как Россия протягивала атаковать украинскую энергетичную инфраструктуру. Прокуратура Німеччини заявила, що подрив газопроводу «Паўночний поток» був ажыццёўлений за згоди Києва. Про гэта повідомляє агентство Reuters. Подчас першого судового посідження обвинувачування заявила, що Сергій Кузнєцов затриманий у справі про вибухи на газопроводах у 2022 році, рыхтаваў операцію разом з українськими військовцями. Поводле версії прокуратури, яны дзейнічалі ад імя невызначених державних структур України. Оборона Кузнєцова у свою чергу стверджає, що газопроводу проводы были законной военной целью, покольки служили интересам краины-агрессора. Сам обвинуваченный отмовляет свою дотычность до выбухов. На вучаннях Организации договора об коллективной безпеке у Беларуси отпрацовали доставку гуманитарной допомоги насельництву. Про это поведомила Миноборона Беларуси. Удельники так само отбили напад умовного противника на колонну с грузом. Ахова колонны ожитевлялась под узмоцненным прикрытием у темлику с поветра. Разведку маршруту з використанням БПЛА. Нагадаем, військове вучення «Непорушне братерство 2026» проходить у Вітебську, а спеціальне вучення «Бар'єр 2026» у старих дорогах. У склад організації договору об колективній безпеці уваходять Арменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Армянські улади заморозили удзел країни у організації. Прэс-сакратар Міжнароднага Беларускага Саюза пісьменнікаў, літаратурны крытык Ціхан Чарнікевіч пракаментаваў унікальны архіўны дакумент. Афіцыйны ліст рэдактара парыжскага часопіса культуры Ежа Гідройца да нобелевскага лаўрата Чэслава Мілаша ад 19 лістапада 1999 года, у якім той настойліва патрабаваў падтрымаць вылучэнне Васіля Быкава на нобелевскую прэмію па літаратуры. Як падкрэсліў літаратуразнаўца, патэнцыйна атрымаў мання гэтай узнагароды ў 2001 годзе магло б цалкам змяніць ход прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
3: Калі б Быкаў намінаваўся потым на прэзідэнта, то так, наколькі была б большая вага, чым там у умоўнага Гончарика. Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано, бо уже и... Там и виборча комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Накольки там все это слушно, прозристо и пригоже.
2: Поводле слова доследчика, парижский мыслитель Ежи Гідройц вельми добро и хутко зразумел белорусскую свядомость, а тому примеркованная до его спадчины штогодовая белорусская литературная премия Гідройця названа у его гонор абсолютно нездарма. Ініцыятыва «Мальдіс» набыла 3 гістарычныя фатаграфіі, звязаныя з радзімай Костюшкі. Здымкі перададуць у музей сядзібу Костюшку у Мірачоўшчыне. На адной фатаграфіі адбіта мемарыяльная шыльда з барэльефным партрэтам Костюшкі, якая знаходзілася на доме, дзе ён нарадзіўся. Здымак датаваны 1936 годам. Магчыма, гэта адзіная вядомая выява шыльды. Яе, верагодна, знялі ў 1939 годзе пасля ўсталявання савецкай улады. Далейший рос лёс невядомы. На двух іншых фотографіях – палац Пусловскіх у Косаве, аўтарства фотографа Юзефа Шыманчыка. На адвароце захавалася штампы архіва палкоўніка Чэслава Гакі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, таксама зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 10 у Лідзегародні ды Ваўкавыску, 11 зараз у Бёстоку ды Хайнаўцы, 11 у Берасці ў Кубрыні ды плюс 10 у Пінску. Ну і калі слухаць беларускае радыё рацыі апошнія 3 гадзіны, распавядаю ўвесь час пра надвор'е, яно насамрэч істотна не мяняецца. Далей, хмараў багата ў нашым памежным рэгіёне, месцамі час ад часу ёсць невялікія праясненні, ды таксама, напрыклад, зараз на Беластоўчыне, асабліва ў паўночнай яе часткі, невялікі дождж ёсць, у паўднёвай частцы Берасцішчыны, каля Пінска таксама дожджык невялікі можа быць. Паўночны ды паўночна-ўсходні вецер 2-3 метры за секунду, ёсць месцамі парывы, ну і атмасферны ціск нязначна павышаны.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. День с рацией.
1: Ну, а когда хоть уже вечер сустракаем, на краю 15-й день Кастрышника, четвер, Лада Гринюцкий, тут разом с вами у студии Белорусского радио Рация. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Берси, да Белой Подлеской, да и так само в интернете Рация.ком. Напереди у нас у черговой године еще больше тему обовязково.

0: Радио Рация.
1: А таксама далі ў нашым эфіры каментары, між іншым, да інфармацыі пра хучэт зараз распавядзем. У Польшчы беларусы ўсё часцей сутыкаюцца з праблемамі пры атрыманні праязнога дакумента для замежніка, адкрыцці банкаўскіх рахункаў ды разглядзе справаў на легалізацыю. Каб змяніць сітуацыю, беларускія арганізацыі разам з польскім хельсінскім камітэтам па правах чалавека пачынаюць кампанію «Беларуская салідарнасць». Пра мэты кампаніі, падрыхтоўчыя заканадаўчыя прапановы ды тое, як беларусы могуць абараніць свае правы. У размове з Анжелікай Лялькоўскай распавёў спікер кампаніі Віталь Рымашэўскі.
2: У Польшчы знаходзіцца зараз сотні тысяч беларусаў, которые вымушаны былі з'ехаць з краіны пасля 2020 года. Большасць з іх не вяртаюцца ў Беларусь, бо гэта рабіць небяспечна. Нават калі людзі не маюць дадатковай абароны альбо статусу ўцекача, тым не менш знаходзяцца тут, напрыклад, па працоўнай карце альбо на іншых падставах, яны вельмі часта з'яўляюцца падазраванымі па ўдзелу ў падтрымцы, напрыклад, экстремистских так званых инициатив, которые белорусские влады лічаць экстремистскими белорусских, для гэта небяспечна. Сканчваюцца документы и замена официальному белорусскому пашпарту документ подружжы польскі, который выдается сегодня только на год. И вы ведаете, что есть проблемы с терминами выдачи этих документов. Что это на практике означает? Вот белорусы мають документ, который дзейнічае ровно год, и они перападаются на новый документ, и чакання может затягнуться на 4 месяца, на 5 месяцев, на вот часом и более. Это значит, что большасць терминов белорусы находятся без проездного документа, не могут выехать за межи Польши. Вот наша компания «Белорусская солидарность», которую мы распачали разом с Белорусской национальной платформой, рух «Белорусская солидарность» и польский Хельсинский комитет, как раз будет просить, потребовать у польских уладов, как термин деяния документов подолжился, потому что мы пропрацовали юридичные подставы, и вы нашли, что по законодавству Европейского Звяза подорожный документ любой краины Европейского Звяза мусит дзейнічаць больше, чем на год. И, как я дома, национальное законодавство мусит подпорядковываться агульноевропейскому законодавству.
3: Другий важный напрямок компании – это проблемы с банковскими рахунками. С какими адмовами и обмежеваниями найчастей сутыкаются белорусы у Польши? И чому, не глядячи на тлумачение Еврокомиссии, банки протягивают по-разному применять санкционные правила?
2: Найчастей банки спасылаются как раз на санкции, которые введены в дочинение до россиян и так само до белорусов. Санкционные обмежевания, которые небыто забороняют иметь банковские рахунки, отчинять белорусским громадянам, альбо, коли у вас кончается карта побыта, польские банки трактуют это таким чином, что забороняется иметь платежные инструменты электронные, отключают мобильные прилады, и белорусы, которые находятся у Польши, мают працу, которые необходны банковские рахунки и мобильные прилады, для оплаты послуг там семейных, там дитячих садков, школ, и они сутыкаются с тем, что банки просто отключают как минимум банковские аппликации, а часто и отключают на вот банковские рахунки. Саправды, Европейская комиссия давала свои тлумачения, что те санкции, которые вводились супраць громадян России, и они не мусят тычиться, например, белорусов, у которых есть статус додатковой обороны альбо утекатства в Республике Польши и в інших краинах, а летом не меньше вот эта информация до банковской системы Польши, она и в інших краин, так само и в развязы, не доходит. Банки перестраховываются часто. У нас есть уже становчие кейсы, когда мы спробовали и допомагали людям обскардить это решение, консультации, и допоможем обскардить это решение.
3: Ну и как отримать бесплатную правовую допомогу в межах компании, и что треба зробить, как отримать ее потребования?
2: По-перше, мы закликаем усіх беларусаў, ну і таксама палякаў, которые спачуваюць беларусу, утрымліваюць гэту кампанію, ставіць свой подпіс. Подпіс можна паставіць онлайн на сайце lihtar.media. Там ёсць падпісны ліст, уже некалькі соцень людзей паставілі подпіс за 3 дні пад гэтай петыцыяй. Гэта петыцыя будзе накіравана ў дзяржаўныя органы Польшы, і там жа ёсць кантактны e-mail і форма, па которым можна адправіць заявку на бясплатную прававую кансультацыю, калі вам патрэбна обскардить решение об забороне открытия, например, банковского рахунку, альбо проездным документе, коли он вам выдается только на год, альбо вы не можете его отримать. Вот, заполняйте эту форму на сайте Lihtar Media. Эта медиа подтримливает компанию публично. Любой желающий белорус, который находится зараз на территории Польши, может звернуться.
1: І тут такі нагадаю, што кампанію «Беларуская салідарнасць» распачалі беларускія арганізацыі «Рух салідарнасці беларускай», таксама «Беларуская нацыянальная платформа», «Форума грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрству» разам з польскім хельсінскім камітэтам.
4: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцэ на ўвесь свет.

0: непорядок.
1: Под запогаска.
2: Некоторые песни — это белорусские народные, некоторые подляские народные. Я их находила у всяких сборников подляских народных песен. И у чем сенс, что не во всех песнях была музыка. В тексте он застался, а музыки нема. И я вымысляла музыку, якая вось мне приходила до головы. Другий сенс всего этого, что я перерабливала веселые, весельные, жартливые, жартовнейшие песни на смутный лад. Коли ты не можешь повертаться у минулое, не можешь повертаться до дому. Коли твои корони выкорчували,
0: вытоптали,
2: все гэтые песни становятся уже не жартливыми, не веселыми, не весельными, а смутными.